Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер TU-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это Радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега 106.9 FM в Тольятти. 8 часов 19 минут. Невероятный вопрос на радио Омега уже прозвучал. Вот он. Сотрудники на удаленке пользуются этим в два раза чаще тех, кто постоянно в офисе. А чем? Как вы думаете? 510-225. Звоните по этому номеру, предлагайте варианты. Удачи. Доброе утро. Что думаете вы?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Не услышал еще раз. Повторите, пожалуйста.
1: Телефоном.
0: Пусть будет как вариант. С помощью телефона вот этим пользоваться тоже можно. Небольшой намек. Давайте подумаем. Доброе утро. Вы что ответите?
2: Алло, доброе утро. Я думаю, что это телефон.
0: Угу. Вот я предыдущий дозвонившийся говорил, что с помощью телефона этим тоже можно пользоваться. Так вот, намекну вам на правильный ответ. Речь все-таки не о телефоне. Давайте подумаем. Спасибо. И имеется в виду именно смартфон. С помощью смартфона. Это тоже можно делать, этим пользоваться. Повторю, невероятный вопрос. Сотрудники на удаленке пользуются этим в два раза чаще тех, кто постоянно в офисе. А чем пользуются? Как вы думаете, 510-225? Дозванивайтесь, предлагайте версии своей удачи. А сейчас на 106.9 FM Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Авторитетный музыкальный журнал Billboard опубликовал список артистов с наибольшим количеством песен, занимавших первое место в чарте Hot 100. Надо отметить, что это один из самых авторитетных хит-парадов планеты, и сейчас он учитывает три ключевых показателя – стриминг, радиоэфиры и чистые продажи треков. А начиналось все в далеком 58-м. Итак, уже 16 раз хит-парад журнала Billboard возглавляла Тейлор Свифт. Это третье место.

0: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Гранит памяти. Качество.

0: На совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев, без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: На радио Омега музыка, которую мы любим. В Тольятти половина девятого. Невероятный вопрос разгадываем на радио Омега. Сотрудники на удаленке пользуются этим в два раза чаще тех, кто постоянно в офисе. А чем пользуются? 510-225 по этому номеру. Принимаю ваши варианты. Удачи. Доброе утро. Прошу вас, встречайте.
1: Я думаю, интернетом.
0: Нужен интернет для того, чтобы воспользоваться тем, о чем речь в сегодняшнем невероятном вопросе. Давайте подумаем. Доброе утро. Вы что скажете?
2: Доброе утро. Мы считаем, что, возможно, это кофемашина.
0: Хорошая версия. Думаю, что те, кто на удаленке, если есть кофемашина, возможно, чаще пользуются, нежели те, кто в офисе работает. Но речь не о кофемашине. Все-таки спасибо. Хорошего дня. Доброе утро. Вы что скажете нам?
3: Здравствуйте. Ну, например, какой-нибудь программы. Консультант Плюс, например.
0: Можно сказать, что вы приближаетесь к правильному ответу, но речь не совсем о программе.
3: По видео, там, видеосвязь, что было с руководством.
0: Что-то другое имеется в виду. Спасибо. Хорошего дня вам. Доброе утро. Послушаем вас.
4: Здравствуйте. Я думаю, либо это соцсети, либо маркетплейсы.
0: Угу. Ну, вот я говорил, что это, конечно, связано с интернетом, потому что нужен интернет.

0: С победой поздравляю именно вы, благодаря догадливости. Спасибо. Сегодня
1: постановщик предложила закрыть маской не все лицо призрака оперы, а только половину, что усилило драматический эффект. Призрак в мюзикле не просто монстр, как в романе Гастона Леру, а непризнанный гений, вызывающий сочувствие. Премьера на Бродвее состоялась спустя 2 года, в 88-м, и в истории этого театра призрак оперы стал самым продолжительным мюзиклом. Показы шли до весны 2023-го. Мюзикл был поставлен в 41 стране мира, переведен на 17 языков.

8.57 в Тольятти. Впереди на радио Омега свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 106.9 FM музыка понятная без слов.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9 утра. За окном плюс 10, днем плюс 14-16 и без осадков. Радио Омега новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В самарском правительстве объединят еще 4 министерства. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Минтруда войдет в состав Минсоцполитики, а Министерство науки и высшего образования в структуру Минэкономразвития. Поясняется, что такие изменения помогут убрать межведомственные барьеры и сократить путь от идей до практических результатов. Ранее губернатор уже объявлял об объединении Министерства культуры и Минтуризма. 18 депутатов губернской думы нового созыва будут получать зарплату. 14 из них единороссы, двое от КПРФ и по одному от ЛДПР и новых людей. Остальные 30 коллег совмещают депутатство с другой работой. По закону губернской думы работать за зарплату могут 19 депутатов. Возможно, 19-м станет председатель комитета по строительству. Эта должность осталась вакантной по итогам вчерашнего распределения мандатов, уточняет Самарское обозрение. В Самарской области лось напал на внедорожник. Инцидент произошел накануне недалеко от села Курумыч. На видео, которое снял регистратор, ехавший навстречу машины, видно, как сахатый выходит из леса, стоит у обочины, а когда автомобиль приблизился, разогнался и врезался во внедорожник. От удара у машины смялась боковая часть кузова, разбились фары. Сам лось после столкновения поднялся и убежал в лес. О пострадавших в этом ДТП не сообщалось. Специалисты предупреждают, что сейчас у лосей сезон гона, он длится с конца августа до октября. В это время животные становятся активнее, чаще выходят к дорогам. Операторы мобильной связи уже с 15 октября станут блокировать звонки банков, не заключивших договоры о маркировке. Вызовы таких организаций не будут доводиться до пользователей. Обязательная маркировка звонков на мобильные телефоны от юрлиц и ИП введена в России с 1 сентября 2025 в рамках мер по борьбе с кибермошенничеством. Маркировка является платной для инициатора вызова, напоминает РБК. Джоан Роулинг выпустит 2 новые книги, которые дополнят вселенную Гарри Поттера. Они выйдут 23 февраля 2027-го. Это будут карманные путеводители о профессоре Миневре, МакКонагал и близнецах Фредди и Джорджи Уизли. Ранее в серии вышли путеводители о Гарри, Роне, Гермионе и других героях. Доллар на сегодня 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей и 47 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Сегодня в Тольятти ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный. Слабые температуры днем 14-16 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 10.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: Золотые хиты на радио Омега в вашей компании. Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Доброе пятничное. Тольятти 9 часов 10 минут, за окном плюс 10 градусов. Днем до плюс 14-16, осадков не предвидится. Какой прогноз на сегодня дают астрологи, послушаем примерно через 4 минуты на 106.9 FM. А перед этим Мэдисон Марс Нью Вайб на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
5: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
4: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
6: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко. Мяу.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: всегда хорошая музыка на радио Омега в Тольятти 9 часов 15 минут. В чем в шутку клянутся влюбленные пары на одной забавной церемонии, которая пройдет в грядущие выходные в Париже, узнаем на 106.9 FM. Через 5 минут примерно. А сейчас на радио Омега Анна Романова с пятничным гороскопом.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, долгосрочные договоренности будут ненадежными. Куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы, день может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими. Могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы, события дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств. Иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки, вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы, день сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы, информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться чутью. Весы, в каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы, мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решения. Стрельцы, от вас потребуется соблюдение правил и формальности. Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги, не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. У договоренности должна быть понятная материальная основа. Водолеи, день штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы, у вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио

0: Музыка, которую мы любим на радио Омега. В Тольятти 9 часов 20 минут, плюс 10 на улице, на 106.9 FM. Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Париже на этой неделе проходит одно из самых душевных событий осени. Праздник сбора винограда на Монмартре. Да-да, не удивляйтесь, прямо в черте мегаполиса, на склонах того самого холма, недалеко от кабаре Мулин Руж, до сих пор живет самый настоящий виноградник. Парижане свято оберегают этот пятачок земли от застройщиков. Каждый октябрь здесь собирают урожай, а винодельческие братства со всей Франции облачаются в старинные мантии, берут в руки бокалы и устраивают грандиозные шествия по мощеным улочкам. А еще в этом году весь Монмартр превратился в огромную музыкальную сцену под открытым небом с концертами и танцами. И еще одна забавная фишка праздника, который пройдет в эти выходные, так называемая церемония непомолвки. На ней влюбленные пары могут в шутку поклясться друг другу, ни в коем случае не жениться. Париж – это Париж.
4: Реклама. В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
5: Ульяновск зовет. В аквапарк улет. Спеши. На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны. Для семьи и друзей. Сэкономим минус 30%. И в улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет. Ульяновск. Приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Акваленд». ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.
6: Шапку не забудьте. Октябрь в Тольятти. Время готовиться к холодам. Но в любом Хавейл Про от H3 до H9 зима станет лишь красивой декорацией. Мы в Тон Авто заранее позаботились обо всем. Дарим премиальные зимние шины и спутниковую охрану Цезарь Сателлит. Ваш идеальный внедорожник для города и оффроуда полностью готов. Хавейл Про Тон Авто Тольятти. Встречаемся на Воскресенской 16.

0: строительстве. Подробности у менеджеров по телефону 718-666.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Омега». В Тольятти половина десятого, за окном плюс 10 градусов. О погоде подробнее через минуту. Прежде краткий выпуск новостей на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Здравствуйте. В Самарском Курумче задерживаются около двух десятков рейсов. Авиакомпании корректируют расписание. С 3 часов ночи в регионе действовал режим беспилотной опасности. Росавиация закрывала воздушное пространство на 3,5 часа. Представители «Единой России» возглавили 9 из 12 комитетов нового созыва Самарской губернской думы. Распределение состоялось в четверг. Главой комитета по науке стал депутат от ЛДПР по аграрным вопросам представитель КПРФ. Без председателя пока остается комитет по строительству. Рособорнадзор назвал даты всероссийских проверочных работ. Ученики 4-10 классов напишут их с 19 апреля по 21 мая. Результаты используют для оценки качества образования в регионах и корректировки учебных программ. Троих жителей Самары поймали на сомнительных операциях с криптовалютой. Они не смогли доказать легальность сделок. За 2 недели на их счета поступило свыше 39 миллионов рублей от третьих лиц. Ответчики утверждали, что это личные сбережения для конвертации на криптобирже, но не раскрыли источники денег. Прокуратура просит суд взыскать эти деньги в бюджет России.
0: На радио «Омега» о погоде. Сегодня в Тольятти переменная облачность ожидается. Осадков не обещают. Ветер южный, слабый. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти плюс 10.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Золотые хиты на радио Омега 106.9 FM в Тольятти 10:42. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного пятничного утра вам желаю на календаре 9 октября. О легендарном мюзикле, премьера которого состоялась именно в этот день 40 лет назад, Катя Григорьева будет рассказывать в ближайшие пару-тройку минут. На радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63-20-36.
4: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега в Тольятти 10.46. Сейчас послушаем на 106.9 FM Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 октября 1986 в Лондоне с оглушительным успехом прошла премьера мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера. Спектакль дали в Театре Ее Величества в присутствии членов королевской семьи. За главной партией пели Майкл Кроуфорд и Сара Брайтман. Спектакль стал новаторским. Сцена вращалась, под ней соорудили реальное озеро со свечами и гондолой, а главной визитной карточкой шоу стала знаменитая падающая люстра. Также художник-постановщик предложила закрыть маской не все лицо призрака оперы, а только половину, что усилило драматический эффект. Призрак в мюзикле не просто монстр, как в романе Гастона Леру, а непризнанный гений, вызывающий сочувствие. Премьера на Бродвее состоялась спустя 2 года, в 1988-м, и в истории этого театра призрак оперы стал самым продолжительным мюзиклом. Показы шли до весны 2023-го. Мюзикл был поставлен в 41 стране мира, переведен на 17 языков.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, Тольятти, 11:01. За окном плюс 13, днем плюс 14-16 и без осадков. Новости на Радио Омега, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В России запретят 69 видов работ для подростков. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда. Приказ начнет действовать с 1 марта следующего года. Вместо ограничений по названиям профессий запретят конкретные виды работ. Это закроет лазейку, когда работодатели меняли название должностей, чтобы обойти запрет. Например, специалист отдела погрузки на самом деле выполнял работу грузчика. В Самаре будут судить учредителя строительной компании, который похитил у клиентов более 36 миллионов рублей. Он заключил договоры на возведение домов с 9 жителями, но обязательства не выполнил. Деньги, включая кредитные средства и маткапитал, обвиняемый потратил на себя. На счета фигуранта дела наложен арест, дело передано в суд. В центре Самары появится 28 зон платных парковок на 2000 мест. Примерно половина придется на Молодогвардейскую, Максима Горького и Чапаевскую. Платными станут парковки у Дворца спорта, Речного вокзала, на Старой набережной и Площади Революции. Тариф составит 85 рублей в час. Первые 15 минут будут бесплатными для всех. Абонемент на 30 дней обойдется в 17 тысяч рублей, на год в 125 тысяч. Для жильцов домов, которые расположены с платными карманами, стоянка будет бесплатной с 8 вечера до 8 утра в будни и круглосуточно в выходные. Синоптики пообещали жителям Самарской области необычно теплые выходные. По прогнозу Приволжского гидрометцентра, в регион на ближайшие 5 дней вернется бабье лето. Сегодня без осадков и до плюс 18. В субботу при южном ветре и отсутствии облаков нам обещают от 16 до плюс 21. Это выше нормы на 5 и более градусов. В воскресенье облаков станет больше, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем до плюс 18 и должно быть сухо. В понедельник нас ждет ясная погода и те же плюс 18. Ко вторнику синоптики обещают дневной прогрев воздуха до плюс 23 градусов. Приставы начнут активнее взыскивать долги с россиян. По данным «Известий», норма прописана в проекте федерального бюджета. Ожидается, что поступление от исполнительского сбора увеличится к 2029 году со 100 миллиардов рублей до 151 миллиарда. Отмечается, что с начала этого года у приставов находилось более 97 миллионов исполнительских производств. За это время они завершили почти 45 миллионов дел на 5 триллионов рублей. Доллар на сегодня 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей и 47 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь октябрь скидки до 50% на ковры, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. Сегодня в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, слабые температуры днем 14-16 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

Пришли на радио Омега золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного продолжения пятницы на календаре. 9 октября. Прекрасных вам предстоящих выходных. В ближайшие 10 минут будем наслаждаться без остановок музыкой, которую мы любим на радио Омега. Прямо сейчас Линда. «Северный ветер».

0: Реклама.
1: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
6: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
7: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».
10: Побежали, полетаем, ветру в поле.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Мелани Си на радио. Омега, отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. 11.33 в Тольятти. Продолжение часа на 106.9 FM. Снова музыка без перерывов. На подходе Сиена Спиро и ее роскошнейшая баллада «Die on this Hill». А сейчас на радио Омега коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области объединят еще 4 министерства. Минтруда с Минсоцполитики, а Министерство науки и высшего образования с Минэкономразвития. Цель изменений – убрать межведомственные барьеры и быстрее воплощать идеи в жизнь. Недалеко от села Курумыч лось врезался во внедорожник. Машина получила повреждения, животное убежало в лес. Специалисты предупреждают, в сезон гона, который длится с августа до октября включительно, лоси становятся активнее и чаще выходят к дорогам. С 15 октября сотовые операторы будут блокировать звонки банков, не заключивших договор о маркировке. Обязательная платная маркировка звонков от юрлиц и ИП действует в России с 1 сентября 2025 для борьбы с кибермошенничеством. Глава Amazon Джефф Безос считает, что развитие искусственного интеллекта позволит перейти на 3-дневную рабочую неделю. При этом, по его оценке, нейросети скорее вызовут дефицит кадров в отдельных сегментах, чем массовую безработицу. Джоан Роулинг 23 февраля следующего года выпустит 2 карманных путеводителя по вселенной Гарри Поттера. Книги посвятят Миневре МакГонагал и близнецам Фреду и Джорджу Уизли.
0: На радио Омега о погоде. Сегодня в Тольятти переменная облачность ожидается, осадков не обещают. Ветер южный, слабый, температура днем, плюс 14-16. Сейчас в Тольятти плюс 13.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

Это WizKids в завершении золотой коллекции «Радио Омега» в этом часе. Далее свежие новости и прогноз погоды на завтра. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи в понедельник утром в 7:00. Желаю вам приятного продолжения пятницы, отличных грядущих выходных и счастливо оставаться на 106.9 FM, где скоро уже присоединится к вам моя коллега Алена Богданова. Прямо сейчас на «Радио Омега» музыка, понятная без слов.

0: 12 часов 2 минуты в Тольятти. Это радио Омега на 106.9 FM. На улице плюс 13 градусов. О погоде поговорим через пару минут. Но прежде еще с новостями к нам Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. ФНС объяснила письма детям налогоплательщикам. Несовершеннолетние получают уведомления, если владеют недвижимостью, землей или долей в собственности, например, доставшейся по наследству, в подарок или через маткапитал. При этом ФНС пояснили, что платить налоги за детей должны законные представители. В Самаре стартовала осенняя посадка деревьев. На Московском шоссе высадили первые 11 каштанов. Всего до конца октября в городе появится 100 деревьев. 50 на 18-м километре Московского шоссе, остальные на улице Новосадовой. Все саженцы высотой не менее 3 метра с закрытой корневой системой. Это повышает приживаемость деревьев, передает Волга Ньюс. Экс-губернатор Константин Титов не вошел в новый состав Самарской общественной палаты. Состав в четверг утвердили депутаты губернской думы. Общественную палату возглавила экс-министр культуры Ирина Калягина, а бывший руководитель органа Виктор Сойфер и экс-губернатор Константин Титов, который курировал в палате вопросы экономики, в список не попали. В Самарской области лось напал на внедорожник. Инцидент произошел накануне недалеко от села Курумыч. На видео, которое снял регистратор, ехавший навстречу машины, видно, как сахатый вышел из леса, постоял у обочины, а когда автомобиль приблизился, разогнался и врезался во внедорожник. От удара у машины смялась боковая часть кузова, разбились фары. Сам лось после столкновения поднялся и убежал в лес. О пострадавших в этом ДТП не сообщалось. Специалисты предупреждают, что сейчас у лосей сезон гона, он длится с конца августа до октября включительно. В это время животные чаще выходят к дорогам и ведут себя достаточно непредсказуемо. Каждый пятый россиянин не может прожить сутки без смартфона. Еще четверть не умеют распознавать контент, созданный искусственным интеллектом. Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на данные исследования общества знания. Социологи выяснили, какими важными жизненными навыками обладают россияне. 82% умеют считать в уме и писать грамотно без автопроверки. 77% разборчиво писать от руки. При этом мужчины пишут от руки хуже женщин. Половина опрошенных могут читать стихи наизусть, и почти все определять время по часам со стрелками. Доллар на сегодня 85 рублей 42 копейки. Евро 95 рублей и 47 копеек.
0: Прямо сейчас в погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1, 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер южно-юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 10 градусов, а днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: А это песня про очень красивого парня, который как модель с обложки журнала «How do you do?» легендарных «Roxette» на радио «Омега». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами, прекрасной вам пятницы. Далее на радио «Омега» Сэм Браун.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.

0: 18+. Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль». Королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега, Сэм Браун, стоп. Далее у нас с вами Леонид Агутин и Владимир Пресняков. Послушаем песню «Аэропорты». Но прежде еще на Радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Волокно из апельсина – это ткань, которую делают из отходов апельсинового сока, кожуры и мякоти. Она легкая, гладкая и по качеству напоминает шелк. Сегодня необычные ткани. Ткань из крапивы, рами – один из самых древних видов растительного текстиля. Современная крапивная пряжа тоже существует, она похожа на лен. На Руси рубахи из крапивы считались оберегами, они были легче льна, но при этом согревали в холод и охлаждали в жару. Пенька, напротив, была прочнейшим материалом. Из нее делали канаты и корабельные паруса. Пенька делалась из конопли. Абака или манильская пенька – это ткань из расщепленных волокон листьев текстильного банана. Традиционная для Филиппин. Материал получается невероятно прочным и устойчивым к морской воде. Из него тоже делают паруса и канаты, и одежду. Ткань из коры – тана. Традиционный материал Океании и Полинезии. Кору бумажной шелковицы размачивают и долго отбивают деревянными колотушками, превращая в мягкое древесное полотно, которое потом расписывают вручную. Одежду из такой ткани носят герои мультфильма «Моана». Морской шелк весон – легендарная роскошная ткань Средиземноморья. Ее пряли из тонких белковых нитей, которыми прикрепляются ко дну крупные моллюски пинны, которых называют морскими перьями. Сейчас делать весон почти не умеют. Шатуш – это ультратонкая и дорогая шерстяная ткань, которую ткали в Кашмире из-под шерстка дикой антилопы чиру. Шаль из шатуша настолько тонкая, что ее можно продеть сквозь обручальное кольцо. Сейчас производство этой ткани запрещено ради спасения антилоп. Шелк из паутины – один из самых прочных биологических материалов в мире. Он в несколько раз прочнее стали. Его делают только в лабораториях. Грибная кожа – это полотно из вегетативного тела грибов – мицелия. По прочности и фактуре оно напоминает натуральную кожу, но полностью разлагается в природе. Ткань из лотоса – редчайший и очень мягкий материал из стеблей лотоса, который делают вручную в Мьянме и Вьетнаме. Процесс очень трудоемкий, а ткань по текстуре напоминает смесь шелка и льна. И что на первом месте? У коренных народов Дальнего Востока испокон веков существовала одежда из кожи рыб. Русские переселенцы в Приамурье иногда называли ее рыбьим мехом. В структуре правильно обработанная кожа киты становилась нежнее и прочнее перчаточной замши. Из нее шили анараки, обувь и рукавицы. Они защищали от ветра и влаги, но вот от холода не спасали. Внутрь такой шубы на рыбьем меху обязательно вшивали подкладку из настоящей шерсти или меха животных.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: А это песня о том, как прекрасно можно провести вечер пятницы только вдвоем и выходные тоже с Олей Адриано Челентано на Радио Омега. Дальше у нас с вами танцевальный хит «I Can Be», но прежде еще на Радио Омега новости нам расскажет Руслан Химчак, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественный металл, черепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Бывшего министра культуры Самарской области Ирину Калягину назначили главой региональной общественной палаты. Это связано с объединением Минкульта с Минтуризмом. Новое ведомство возглавила Екатерина Матвеева. В Самаре будут судить учредителя строительной компании, похитившего у клиентов более 36 миллионов рублей. Он заключил договоры на возведение домов с 9 жителями, но обязательства не выполнил. На счета обвиняемого наложен арест. Синоптики пообещали жителям Самарской области теплые выходные. Температура поднимется до плюс 21. Это выше нормы на 5 и более градусов. В регион на ближайшие 5 дней вернется бабье лето. Ко вторнику воздух прогреется до плюс 23. В центре Самары появится 28 зон платных парковок. Почасовая плата за стоянку будет взиматься в том числе у Дворца спорта, Речного вокзала и на Старой набережной. Тариф 85 рублей в час, годовой абонемент обойдется в 125 тысяч. Жильцы ближайших домов смогут парковаться бесплатно с 8 вечера до 8 утра в будни и круглосуточно в выходные.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр кровли.
2: А, Центр кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 500-520.
4: Центр кровли.
0: На Радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер южный, юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 15-17.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: Возьми меня с собой.
1: Радио «Омега».
2: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: На радио Омега отличная музыка для отличного дня на работе. Только что Maroon 5, а Wake Up Call. Далее у нас с вами золотая коллекция, в ней Ace of Base. Также послушаем Nickelback, а в начале золотой коллекции на радио Омега Элтон Джон с хитом Sacrifice.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-25-07. Адвокатский кабинет 10-30.

0: 8.
1: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69 62 85.
2: Центр кровли.
3: Шапку не забудьте. Октябрь в Тольятти. Время готовиться к холодам. Но в любом Хавейл Про от H3 до H9 зима станет лишь красивой декорацией. Мы в Тон Авто заранее позаботились обо всем. Дарим премиальные зимние шины и спутниковую охрану Цезарь Сателлит. Ваш идеальный внедорожник для города и оффроуда полностью готов. Хавейл Про Тон Авто Тольятти. Встречаемся на Воскресенской 16.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
2: Замерзли? Хочется тепла? Пора. Тысяча мелочей. Для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «Тысяча мелочей». Тепло и уют в доме.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер южный, юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Головокружительный хит «Сила» «Crazy» на радио «Омега». Нам с вами прекрасные пятницы, легкого завершения рабочей недели. Ну а что касается музыки, далее у нас серебро. Послушаем песню «Дыши» на радио «Омега».
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Где моя большая ложка?
4: Где моя большая кружка?
5: А где моя большая кастрюля?
4: В магазине «Тысяча мелочей». Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для уютного дома.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
1: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
6: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
7: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
8: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
9: Во всех супермаркетах «Миндаль». К мясу нужен соус, картошке кетчуп, к чаю печенье. А ко всему этому у нас сейчас скидка целых 30%. С 5 по 11 октября скидки на соусы, кетчупы и печенье «Кухмастер». Так что вкусные запасы пора пополнять. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Омега.

0: Радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер южный-юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: На радио Омега румынская певица Инна. 9 октября на календаре сегодня отмечается Всемирный день яйца. Кстати, в природе встречаются очень даже необычные яйца. Вот, например, тонкоклювая кайра несет голубые яйца в крапинку неправильной формы. Такая асимметрия смещает центр тяжести, что помогает яйцу не скатиться со скалистого уступа. Все очень даже мудро устроено. На очереди у нас с вами на радио Омега золотой коллекции. В ней Депеш Мод, а также Дэвид Червит, а еще послушаем Джо Дассена, Эси Тунек Зистепа на радио Омега через минуту.
1: Реклама.
2: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: Утепляйся вместе с Алтын-спецодежда. Зимняя рабочая одежда и спецобувь в наших магазинах. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsiz.ru.
5: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
7: Замерзли? Хочется тепла? Пора. Тысяча мелочей для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «Тысяча мелочей». Тепло и уют в доме.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
3: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63-20-36.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер южный-юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Золотую осень проведем с вами вместе под золотые хиты Радио Омега. Только что «Nothing's gonna change my love for you» Глена Метейроса. Далее у нас с вами еще Nautilus Pompilius. Послушаем «Дыхание».
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Не упустите момент! Только с 1 октября по 15 ноября в компании «Маяк Металл» стартует акция «Золотая пора, золотая выгода». При покупке металлочерепицы вы получаете парогидроизоляцию абсолютно бесплатно. «Маяк Металл» – ваш надежный партнер в строительстве. Подробности у менеджеров по телефону 718-666.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Где моя большая ложка?
0: Где моя большая кружка?
2: А где моя большая кастрюля?
0: В магазине тысяча мелочей. Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин тысяча мелочей. Тысяча товаров для уютного дома.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
5: Правильно говорить сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
4: Правильно это сажать елы-палы.
6: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
5: С этим не поспоришь.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер южный-юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: А эту песню перевели более чем на 120 языков Бесом и Мучо на радио Омега. Дальше у нас с вами еще смысловые галлюцинации. Послушаем мы первый день осени.
1: Реклама. Супермаркет «Миндаль» объявляет сезон икорной форели открытым. Еженедельные поставки, премиальное качество. Идеальные для гриля, духовки или засолки. Всего 1299 рублей за килограмм. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Наличие икры в каждой рыбе не гарантируется.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщика. Поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана. Настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
5: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
7: Замерзли? Хочется тепла? Пора. Тысяча мелочей для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «Тысяча мелочей». Тепло и уют в доме.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: на радио Омега. О погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер южный-юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: с вами прекрасные пятницы в компании любимой музыки Радио Омега, только что Boson, One in Million. Я смотрю вперед, а там у нас с вами золотая коллекция, в которой для вас на Радио Омега Crazy Town, Butterfly, Ruby Williams, Road to Mandalay, а еще Elton John, What in Spanish. С этого хита начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама.

0: 16. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
1: Утепляйся вместе с Алтын спецодежда. Зимняя рабочая одежда и спецобувь в наших магазинах Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Наш сайт altynsiz.ru.
2: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
3: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
2: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко. Мяу.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106,9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 10 градусов, а днем плюс 15-17.
2: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

Радио Омега, Владимир Кузьмин. Вот вечер пятницы, прекрасно вам его провести. А что касается музыки, далее отличный хит Майкла Джексона. До этого еще послушаем танцевальную композицию No One Leaves This Discotheque Alive.

0: 66.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.

0: Урал.ру. Приезжай. 0+.
1: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
2: Шапку не забудьте. Октябрь в Тольятти. Время готовиться к холодам. Но в любом Хавейл Про от H3 до H9 зима станет лишь красивой декорацией. Мы в Тон Авто заранее позаботились обо всем. Дарим премиальные зимние шины и спутниковую охрану Цезарь Сателлит. Ваш идеальный внедорожник для города и оффроуда полностью готов. Хавейл Про Тон Авто Тольятти. Встречаемся на Воскресенской, 16.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14». Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 10 градусов, а днем плюс 15-17.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: А кто-то из вас, может быть, даже помнит, что эта песня звучала в игре «Что, где, когда», знаменитая Crucified Army of Lovers, Радио Омега, там, где музыка прежде всего. И время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, в ней Dido Hunt. Также послушаем Sugar Babes, а в начале золотой коллекции Silent Circle, Touch in the Night на Радио Омега через минуту.
1: Реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен. Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
4: Правильно говорить «сажать». Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
3: Правильно, это сажать с ёлы-палы.
5: В питомнике ёлы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Ёлы-палы, подстёпки «Фермерская 14А».
4: С этим не поспоришь.
6: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
7: Центр кровли.
8: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО «Medical On Group» Тольятти. Медицинский центр, бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер южный, юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 10 градусов, а днем плюс 15-17.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: А мы с вами приятного вечера пятницы в компании любимой музыки Радио Омега. Только что Алиса Веретено. Впереди у нас с вами певица, которая однажды сказала, цитата, «Я всегда говорю то, что думаю, и не собираюсь изменять свои привычки». Это Мадонна. Послушаем ее новую песню, которая называется «Bizarre».
1: Реклама. Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания TISO.
2: Уже более 15 лет.
1: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. TISO. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама.
1: Замерзли? Хочется тепла? Пора. Тысяча мелочей для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «Тысяча мелочей». Тепло и уют в доме.
2: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
3: Правильно говорить сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
2: Правильно это сажать с ёлы-палы.
4: В питомнике ёлы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Ёлы-палы. Подстёпки фермерская 14А.
3: С этим не поспоришь.
5: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
6: Телефон рекламной службы 510 210.

0: это песня из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Белль на радио Омега. Далее у нас с вами еще Ива Макс, Kings and Queens, но прежде на радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Волокно из апельсина – это ткань, которую делают из отходов апельсинового сока, кожуры и мякоти. Она легкая, гладкая и по качеству напоминает шелк. Сегодня необычные ткани. Ткань из крапивы, рами – один из самых древних видов растительного текстиля. Современная крапивная пряжа тоже существует, она похожа на лен. На Руси рубахи из крапивы считались оберегами, они были легче льна, но при этом согревали в холод и охлаждали в жару. Пенька, напротив, была прочнейшим материалом. Из нее делали канаты и корабельные паруса. Пенька делалась из конопли. Абака или манильская пенька – это ткань из расщепленных волокон листьев текстильного банана, традиционная для Филиппин. Материал получается невероятно прочным и устойчивым к морской воде. Из него тоже делают паруса и канаты, и одежду. Ткань из коры – тана. Традиционный материал Океании и Полинезии. Кору бумажной шелковицы размачивают и долго отбивают деревянными колотушками, превращая в мягкое древесное полотно, которое потом расписывают вручную. Одежду из такой ткани носят герои мультфильма «Моана». Морской шелк весон – легендарная роскошная ткань из Средиземноморья. Ее пряли из тонких белковых нитей, которыми прикрепляются ко дну крупные моллюски пинны, которых называют морскими перьями. Сейчас делать весон почти не умеют. Шатуш – это ультратонкая и дорогая шерстяная ткань, которую ткали в Кашмире из-под шерсти дикой антилопы чиру. Шаль из шатуша настолько тонкая, что ее можно продеть сквозь обручальное кольцо. Сейчас производство этой ткани запрещено ради спасения антилоп. Шелк из паутины – один из самых прочных биологических материалов в мире. Он в несколько раз прочнее стали. Его делают только в лабораториях. Грибная кожа – это полотно из вегетативного тела грибов – мицелия. По прочности и фактуре оно напоминает натуральную кожу, но полностью разлагается в природе. Ткань из лотоса – редчайший и очень мягкий материал из стеблей лотоса, который делают вручную в Мьянме и Вьетнаме. Процесс очень трудоемкий, а ткань по текстуре напоминает смесь шелка и льна. И что на первом месте? У коренных народов Дальнего Востока испокон веков существовала одежда из кожи рыб. Русские переселенцы в Приамурье иногда называли ее рыбьим мехом. В структуре правильно обработанная кожа киты становилась нежнее и прочнее перчаточной замши. Из нее шили анараки, обувь и рукавицы. Они защищали от ветра и влаги, но вот от холода не спасали. Внутрь такой шубы на рыбьем меху обязательно вшивали подкладку из настоящей шерсти или меха животных.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Немного такого бодрящего рока вечером в пятницу. Очень даже, кстати, только что Nickelback If Today Was Your Last Day на радио Омега. А на очереди еще золотая коллекция в ней Скэтман Джон, группа Аха, а также Фил Коллинз с песней Another Day on Paradise.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM
2: для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинград.

0: 31. Украин 102-630-199-0330.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер южный, юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Автор этой песни сам Крис Ри однажды рассказал, что она про девушку, которая как весна ищет свое лето и с нетерпением ждет нового этапа жизни. Looking for the sun только что на радио Омега. Дальше у нас с вами еще Линда. Послушаем «Отпусти меня».
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Фигура любит дисциплину. А мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль». Рубленый тунец «Акватория». 185 граммов. Всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио

0: реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Ульяновск зовет в аквапарк «Улет». Спеши! На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в «Улет» скорей. Улетно и выгодно отдыхай. «Улет», Ульяновск, приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Акваленд», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
2: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
1: Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко. Мяу.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер южный, юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше 0, днем плюс 5.

0: 17:17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Федеральная налоговая служба завершает рассылку уведомлений по транспортному налогу. Крайний срок оплаты – 1 декабря. Если опоздать, будут начисляться пени. А при крупных долгах судебные приставы могут арестовать счета и ограничить выезд за границу. Кстати, Минпромторг обновил перечень автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей, для которых действует повышенный коэффициент, так называемый налог на роскошь. В этот список попали многие популярные китайские модели и автомобили из параллельного импорта. Если в прошлом году вы продали машину, но налог все равно пришел за полный год, это повод для проверки. Скорее всего, новый владелец не переоформил авто на себя. В общем, пора заглянуть в личный кабинет на госуслугах и сайте ФНС.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
6: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
7: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана, настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
2: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
3: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
4: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
5: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
4: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
5: Записывай. 69-62-85.
6: Центр Кровли.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, отличный день для возобновления контактов, которые были не только приятны, но и полезны. Будут хороши короткие поездки. Тельцы, не стоит искать друзей по несчастью. Обсуждение проблем с ними затянет вас в эти сложности еще больше. Близнецы, временные барьеры будут сняты, и вы получите зеленый свет для реализации своих задумок. Продуктивный день. Раки, не все новости вас успокоят. Возможно, бурное обсуждение происходящего и споры с родными. Не принимайте решения на эмоциях. Львы, вы можете получить дополнительную информацию, которая почти кардинальным образом изменит ваше решение. Будьте внимательны. Девы, любые действия окажутся преждевременными. Может быть, вы сами к ним и готовы, но вот другие точно нет. Весы, финансовые дела кажутся неприятными. Обнаружится какой-то скрытый слой или попытка обмана. Деньги лучше не тратить. Скорпионы, хороший момент для обновления планов и перераспределения бюджета. И чем реалистичнее вы будете, тем лучше. Стрельцы, день обновления. Можно просто поменять пароль или версию софта. Можно купить несколько новых вещей. Можно принять важное решение. Козероги, возможны проблемы в дороге. На любое дело лучше закладывать дополнительное время. Водолеи, не стоит откладывать насущные бытовые дела. Возможно, позже у вас просто не будет на них времени. Рыбы, день пополнения запасов и ревизии имеющегося. Идеально было бы провести генеральную уборку.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
3: 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер южный, юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 15-17.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: «Радио Омега». Романтический.

0: Романтический вечер на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, отличный день для возобновления контактов, которые были не только приятны, но и полезны. Будут хороши короткие поездки. Тельцы, не стоит искать друзей по несчастью. Обсуждение проблем с ними затянет вас в эти сложности еще больше. Близнецы, временные барьеры будут сняты, и вы получите зеленый свет для реализации своих задумок. Продуктивный день. Реки, не все новости вас успокоят. Возможно, бурное обсуждение происходящего и споры с родными. Не принимайте решения на эмоциях. Львы, вы можете получить дополнительную информацию, которая почти кардинальным образом изменит ваше решение. Будьте внимательны. Девы, любые действия окажутся преждевременными. Может быть, вы сами к ним и готовы, но вот другие точно нет. Весы, финансовые дела кажутся неприятными. Обнаружится какой-то скрытый слой или попытка обмана. Деньги лучше не тратить. Скорпионы. Хороший момент для обновления планов и перераспределения бюджета. И чем реалистичнее вы будете, тем лучше. Стрельцы. День обновления. Можно просто поменять пароли или версию софта. Можно купить несколько новых вещей. А можно принять важное решение. Козероги. Возможны проблемы в дороге. На любое дело лучше закладывать дополнительное время. Водолеи. Не стоит откладывать насущные бытовые дела. Возможно, позже у вас просто не будет на них времени. Рыбы. День пополнения запасов и ревизии имеющегося. Идеально было бы провести генеральную уборку.
3: Романтический вечер.

0: 96,9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер южный, юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 15-17.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Романтический вечер. 106,9 FM. Радио Омега.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Девочки смеются.
1: Тольятти 106.9 FM.

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.